Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: смеяться миллионы. Однако в Америке такой поворот не является чем-то удивительным. Поручали же мюзиклы мастеру фильмов ужасов Роберту Уайзу, а корифей фантастики Стивен Спилберг работал над списком Шиндлера в промежутках между съемками «Парка юрского периода». Так и эту сентиментальную картину должен был снять Джерри Цукер, известный по суперуспешным комедиям, в числе которых «Голый пистолет». Не успел он приступить к работе, как от предложенных ролей отказались многие звезды, посчитавшие, что фильм обязательно провалится. Тем не менее, режиссер-дебютант соединил любовную историю, фантастику, триллер, спецэффекты, ряд комедийных сцен и привел проект к потрясающему успеху. Фильм десятикратно окупил затраты на свое производство и вошел в список 100 лучших картин в истории Голливуда.
1: «Righteous Brothers». Саундтрек к фильму «Призрак».
2: Мотор.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Утвердить режиссера на этот рискованный проект оказалось крайне сложно. Студия самого Стивена Спилберга никак не могла выбрать постановщика, отказавшись более чем от 20 кандидатур, среди которых были более чем знаменитые профессионалы. В конечном итоге отчаявшиеся продюсеры решили пригласить в режиссерское кресло дебютанта и к тому же иностранца, театрального режиссера Сэма Мендеса, который хорошо зарекомендовал себя на Бродвее. Сценарий фильма показался ему близким, поскольку он увидел в нем сходство со своим детством. Но возникла проблема. В качестве оператора пригласили Конрада Холла. В отличие от режиссера, он был опытным и возрастным. Холл начинал еще в 50-е годы, и сработаться с дебютантом было настоящим мучением. Оператор настаивал на своем видении, как нужно снимать. Отчасти по этой причине в фильме довольно много общих планов. Холл считал, что крупные портретные кадры используются в кино слишком часто и не по делу. Режиссер был в бешенстве, оператор в гневе. Но дело делалось. В итоге оба, и режиссер, и оператор, получили свои «Оскары». А их фильм был признан лучшим по итогам 1999 года. Эллиот Смит. Саундтрек к фильму «Красота по-американски». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. История девушки, живущей одновременно и на Монмартре, и в мире собственных фантазий, родилась в Париже. Хотелось сделать что-то камерное и чисто французское. Уже все было готово, но главной героини не было. И тогда режиссер вспомнил, что видел ее в каком-то фильме. Любого человека на Земле отделяют от незнакомца только 6 рукопожатий. Актриса была найдена, француженка Одри Тату. Ее героиня любит оборачиваться в темноте и смотреть на лица зрителей во время киносеанса. Замечать детали, которые не видят другие. Запускать ладони в мешок с фасолью. Надламывать чайной ложечкой корочку крем-брюле. Печь блинчики на канале Сен-Мартен.
1: Ян Тьерсен. Саундтрек к фильму «Амели».
0: Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Американский актер, родившийся во Владивостоке. Его родители познакомились в Санкт-Петербурге. Мама, наполовину бурятка, была студенткой консерватории. Отец, наполовину швейцарец, студент университета. А он потом будет рассказывать, что родился то ли в Харбине, то ли в цыганском таборе на Сахалине. То ли был белогвардейским офицером, то ли не был, но наездником был неплохим. А как без лошади можно было очистить город Дикого Запада Америки от бандитов? Это было первое обращение к фильмам Акиры Куросавы, коих будет еще великое множество. Но этот станет эпохальным, получит в 2016-м ремейк, а Юла Бриннера сделает легендой кино. Элмер Бернстайн. Саундтрек к фильму «Великолепная семерка». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Впервые он услышал об этой книге еще до ее появления в продаже. По иронии судьбы, кинорежиссер и писатель встретились, чтобы обсудить сценарий телесериала о врачах. Но в процессе разговора неожиданно возникла тема доисторических монстров. И очень быстро собеседники поняли, что с докторами можно повременить. Новый проект захватил настолько, что писатель Майкл Крайтон получил 2 миллиона долларов еще до публикации книги, а чуть позже Спилберг и вовсе выкупил все права на нее. Позднее один из участников съемок вспоминал свои эмоции после выхода картины. «Подойдя к ближайшему кинотеатру, я оказался в гигантской толпе людей, которая дружно реагировала на информацию из мегафона. На 7 часов вечера все билеты проданы. Оу!» — раздалось в ответ. «И на 10 часов все продано. Оу!» — выдохнула толпа. «На завтра все тоже продано». Установилась звенящая тишина. «О как!» — прошептал кто-то. Джон Уильямс. Саундтрек к фильму «Парк юрского периода». Мотор.

0: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: Успел.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Ко времени начала съемок то место, где хотели снимать этот фильм, было уже основательно застроено и не особо походило на чистые райские кущи. Некоторые песчаные дюны были выровнены, некоторые кокосовые пальмы спилены, а сочная трава скошена, чтобы расширить съемочную площадку. Чиновники довольны, зрители счастливы, экологи в ужасе подают в суд на студию. Верховный суд Таиланда согласился провести оценку ущерба, но тут возник другой парадокс. Да, природе нанесли вред, который оценили в миллионы, но на место съемок толпами поехали туристы, что принесло в казну еще большие деньги. Казалось бы, хэппи-энд. Если бы. Массовый отдых привел к загрязнению бухты и порче коралловых рифов, так что в итоге территорию решили закрыть. И только сейчас, 20 лет спустя, райский уголок вновь может открыться для посещения.
4: All Saints. Саундтрек к фильму «Пляж». Мотор.

0: Доброе утро. На Эльдорадио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. Над Ленобластью минувшей ночью сбили 59 беспилотников. Петербургский «Зенит» вышел на первое место после гостевой победы над столичным ЦСКА. Подробности в этом выпуске. В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности, сообщил глава региона Александр Дрозденко. В течение прошедшей ночи в небе над Ленобластью было уничтожено 59 беспилотников. Пожар возник в порту Приморска. В аэропорту Пулково уже сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сообщалось, что в Пулково на вылет задерживаются 36 рейсов. Петербуржцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Около 400 сообщений об ошибках зафиксировал сервис Down Detector за последний час. Также в пресс-службе городского центра управления парковками сообщили, что возможны сбои при оплате стоянки. Железнодорожные сообщения с Калининградом временно приостановили из-за схода грузового состава в Каунасском районе Литвы, сообщил агентство «Эльта» представитель литовских железных дорог. По данным компании, в населенном пункте Эссе с рельсов сошли локомотив и 4 вагона поезда, следовавшие из Дуйсбурга. Из-за аварии движение остановили также и по соседним путям. Напомню, в Литве с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей из России и Белоруссии, у которых в баках более 200 литров топлива. Изменения были внесены в закон о национальных санкциях. Они будут действовать до 31 декабря будущего года. В таможенном департаменте объяснили, что лишнее топливо из баков могут сливать для последующей перепродажи на территории Литвы. По информации департамента, в страну ежедневно въезжает около 200 грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Петербургский «Зенит» вышел на первое место после вчерашней гостевой победы над столичным ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3-1. В самом начале матча счет открыли армейцы с пенальти. Затем Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев вывел «Зенит» вперед, а Луис Энрике установил окончательный счет матча. У «Зенита» таким образом 62 очка. Краснодар отстает от петербургского клуба на 2 балла, правда, имеет матч в запасе. И в Петербурге сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные возможные дожди, которые ограничат дневной прогрев, сообщил синоптик Михаил Леус. Температура воздуха в городе поднимется до плюс 16 градусов, в области до плюс 18, завтра также пройдут дожди, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 15, плюс 17. А курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, в Петербурге плюс 15 градусов. Доброго утра!

0: Money for nothing. Деньги ни за что. Как кто-то из друзей мне сказал, я бы отдыхал сколько угодно, лишь бы зарплату платили. Но никто не хочет платить просто так. Поэтому надо поработать для того, чтобы хотя бы немного устать. Хотя бы тогда и отдыхается приятнее. Тем более под любимую музыку на Эльдорадио. В продолжении этого часа у нас брейнсторм уже через 50 секунд ровно. Меня зовут Олег Емельянов. До вечера, до 6 вместе проведем время. К музыке вернемся совсем скоро. Не уходите далеко.
1: Олег Емельянов на Эльдорадио.
2: Реклама.
3: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
1: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет. Реклама на Эльдорадио. Телефон 325-94-94.

Доброго всем воскресного утра. Вы слушаете Эльду Радио, это Шокинг Блю. Для нас Венерой утром и вечером любуемся, а солнцем когда придется, когда оно показывается. Кстати, сегодня Международный день солнца отмечается. Будет здорово провести выходной под его светом и теплом. Но, говорят, тучки набегут сегодня. Чарли Пут и Меган Трейнер совсем скоро на Эльду Радио. По данным сервиса Яндекс.Карты, Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе до 16 градусов тепла. Облачная с прояснениями погода и ветер западный слабый с порывами до 11 метров в секунду. Сейчас на улице 16 градусов, атмосферное давление пониженное, составляет 753 миллиметра ртутного столба, будет медленно повышаться.

0: What's going on? Да просто весна в Австралии. Вернее, у нас весна. В Австралии осень. Все закономерно. Всем весны, ну кому-то осень, это логично. Это Наталья Мбруля на Эльдурадио. Это наша золотая коллекция. 51 минута 11 в нашем солнечном утреннем воскресном городе. В начале следующего часа Simply Red, Stars послушаем из нашей золотой коллекции чуть позже Teddy Swims. В этом часе новость от Сергея Медведева в финале, сразу после рубрики Soundtrack.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум Ютекс готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум Ютекс не боится царапин, тяжести и загрязнений. Ютекс готов к любым вызовам.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
5: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Вообще-то в этом фильме должны были сниматься совсем другие актеры, а те, кто сыграли в итоге, не устраивали ни режиссера, ни продюсеров. Сегодня такое трудно даже представить, потому что Уилл Смит и Томми Ли Джонс были просто великолепны. Но тогда в них никто не верил, да и не утвердили бы их, если бы за них не вступилась жена режиссера Барри Зонненфельда. И несмотря на его позицию, жена, она и в Голливуде жена – Поэтому пришлось согласиться и позвонить Смиту. И тут оказалось, что тому сценарий не понравился, и от роли он решил отказаться. Казалось, подбор актеров будет продолжаться до бесконечности. Однако и здесь проблема разрешилась благодаря прекрасному Полу. Вы не поверите, но теперь уже супруга Уилла Смита уговорила мужа согласиться, так как ей-то сценарий очень понравился. Ну а что с Томми Ли Джонсом? А он просто потребовал переписать свою роль. А когда текст переделали, Джонсу не понравился сюжет, который редактировали прямо в разгар съемок. Дэнни Элфман. Саундтрек к фильму «Люди в черном». Мотор.

Ленинградскую область. В Петербурге сегодня ожидается более прохладная, чем вчера, погода. Подробности в этом выпуске. В петербургском аэропорту Пулково после отмены ограничений на полеты задержано более 40 рейсов, каждый на более чем 2 часа. Отмечается, что расписание еще может корректироваться, и пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и сообщениями от перевозчиков. Обстановка в терминале, по данным пресс-службы аэропорта, спокойная, очередей нет. Напомню, в Ленинградской области ночью отражали массированную атаку украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито 59 беспилотников. Основной целью противника стал порт Приморск. В результате атаки возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Тем временем временные ограничения введены в столичном аэропорту Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном, уже четвертом по счету, сбитом беспилотнике. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Финляндия разработала комплексную концепцию обороны на случай войны с Россией, заявила политолог и эксперт по вопросам безопасности и внешней политики страны Клаудио Мейджор. Она отметила, что в стране существует хорошо развитая сеть бункеров, а вооруженные силы Финляндии обладают очень сильным резервом. Также специалист добавила, что сейчас европейцам нужно сосредоточиться на наращивании своего оборонного потенциала и меньше зависеть от США. Австрийская полиция задержала 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что он подмешивал крысиный яд в баночке с детским питанием компании HIP, сообщает агентство Reuters. Следствие считает, что подозреваемый действовал один, его имя не раскрывается. Злоумышленника удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Ранее Роспотребнадзор заявлял, что детское питание HIP с крысиным ядом в Россию не поставлялось. И в Петербурге сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди, которые ограничат дневной прогрев, сообщил синоптик Михаил Леус. Температура воздуха в городе составит максимум плюс 16 градусов, в области плюс 18. Завтра днем также возможны кратковременные дожди, ночью плюс 5, плюс 7, днем до плюс 17 градусов. А курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге сейчас, а плюс 17 градусов. Доброго утра!

0: чтобы одновременно и играть, и петь. Поменял подаренную отцом на 14-летие трубу на гитару. Ну, потому что с трубой, конечно, особо не напоешься. Смекалка и желание петь сделали свое дело. Только что Пол Маккартни на Эльдорадио, 15 минут 12 в нашем городе. У нас Ронан Китинг совсем скоро, Нелли Фуртадо и Сандра впереди. И подробно о погоде на сегодня на 35-й минуте расскажу.
1: Олег Емельянов на Эльдорадио.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
7: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
6: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
5: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
4: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
8: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

Джо Дассен, вы слушаете Эльдорадио. Если б не было тебя, наша золотая коллекция. У нас скоро будет Бруно Марс, который Питер Джин Эрнендес. Когда ему исполнилось 2 года, отец понял, что напортачил с именем. Ну, потому что сын напоминал ему одного известного рестлера, Бруно Сам-Мартино, легендарного спортсмена, очень сильного. Так вот, он стал носить прозвище Бруно и совсем скоро продолжит наш воскресный эфир на 101.4 FM. Just the way you are на Эльдорадио, чуть позже Кайли Минок и Beach Boys у нас впереди. По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в Петербурге до 16 градусов тепла. Облачная с прояснениями погода. Ветер западный слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление сейчас составляет 753 миллиметра ртутного столба. Будет повышаться, и температура воздуха в эту минуту на улице плюс 16.

0: через 9 минут полдень в Санкт-Петербурге. Встречаем, продолжаем отдыхать под музыку, проверенную временем. Завтра, кстати, просыпаемся снова со светлой головой в 7 часов. Не пропустите старт утреннего шоу. Семен Зверев, Лена Денисова до 11 по будням всю следующую неделю. Саундтрек и новости в этом часе на 101.4 FM. В начале следующего Полис послушаем.
1: Реклама.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
11: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
16: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
17: Эту знаменитую музыкальную тему, пришедшую к нам из кино, которую по сей день насвистывает и напевает весь мир, Генри Манчини позаимствовал. Очень уж ему нравилась венгерская национальная музыка с ее сочетанием романского и цыганского стилей. С появлением новых серий фильма эта тема из диско превращалась даже в танцевальную, а еще позже в нее добавились электронные вставки. Но и на этом Манчини не остановился. В начале 90-х в продолжении фильма прозвучала аранжировка в исполнении Бобби Макферрина. Уже в новом веке к старым инструментам добавился саксофон. было и такое, что под этот мотив героини фильма «Ангелы Чарли» исполняли стриптиз. С момента создания этой мелодии прошло почти 60 лет. И сегодня ее узнают даже те, кто никогда не видел фильма про охоту за похищенным бриллиантом. Но зато все слышали о композиторе Манчини, которому удалось записать с тех пор больше 90 альбомов. От классики и попа до биг-бита. Но так и оставшегося для всех автором одной, но бессмертной композиции. Генри Манчини. Саундтрек к фильму «Розовая пантера». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Добрый день. На Эльду Радио новости от Сергея Медведева.
2: Здравствуйте. В Эстонию минувшей ночью залетел беспилотник. Телефонные мошенники начали использовать детей в своих схемах, предупреждает МВД. Подробности в этом выпуске. В петербургском аэропорту Пулково после отмены ограничений на полеты задержано более 40

И минувшей ночью залетел беспилотник, об этом сообщил представитель Генштаба сил обороны страны полковник Уку Арольд. Он пояснил, что украинские дроны двигались параллельно границе с Эстонией вблизи воздушной границы, однако из-за особенностей траектории существовал риск попадания некоторых из них в воздушное пространство Эстонии. Это, напомню, далеко не первый инцидент. В последний раз дроны залетали на территорию прибалтийских стран 31 марта. Телефонные мошенники начали использовать новую схему. Они убеждают детей уходить из дома, а затем требуют деньги у их родителей, заявляя, что ребенок находится в заложниках. Об этом сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи «Спасград». При этом злоумышленники убеждают детей не отвечать на звонки и не выходить на связь с близкими. В России с начала года больше всего смертельных аварий произошло в Туве, а также Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Всего с начала года в результате ДТП в России скончались 2264 человека. Меньше всего смертельных аварий зафиксировано на Чукотке, в Москве и Петербурге. И тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра назвал вчерашний выездной матч ЦСКА в числе лучших для команды в текущем сезоне. «Мы победили заслуженно», — сказал де Оливейра. Напомню, матч 28-го тура российской премьер-лиги завершился со счетом 3-1 в пользу «Зенита», и таким образом сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу, набрав 62 очка. Курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 60 4 копейки, в Петербурге плюс 17 градусов. Удачного дня!

0: Элтон Джон закончил гастрольную деятельность, но за роялем по-прежнему играет, как в 4 года сел за инструмент, так и хранит верность ему всю жизнь, яркую рок-н-ролльную жизнь. Дэман, наша золотая коллекция, только что вы слушаете Эльдурадио. Доброго всем воскресного дня. Продолжим отдыхать под музыку, проверенную временем. Совсем скоро у нас NSYNC в эфире, Дамиано Дэвид тоже и многие-многие другие бесконечно талантливые музыкальные.
1: Олег Емельянов на Эльдорадио.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
1: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

Клип на эту песню снял Дэвид Финчер, тот самый, кто подарил миру 7, Зодиак и Бойцовский клуб, но клип похож больше, конечно, на триллер с ангелом в роли Кристофера Уокена, в главной роли Мадонна на Эльдорадио, Bad Girl — наша золотая коллекция, и скоро Джеймс Моррисон на Эльдорадио, чуть позже Адриано Челентано. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, в понедельник, в Санкт-Петербурге до 17 градусов тепла ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Южный ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Сейчас на улице 14 градусов тепла, атмосферное давление по-прежнему пониженное, составляет 754 миллиметра ртутного столба, и в течение дня будет медленно повышаться.

0: Дуэт, который просуществовал немного времени, но зато участницы с 10 лет дружат, вместе учились в школе искусств, потом начали петь. В общем, друзья от детства. Вам тоже в приятной компании дорогих самых любимых желаю провести воскресный выходной. 51 минута первого в нашем городе. Саундтрек в продолжении часа на 101.4 FM. И следом узнаем новости у Сергея Медведева.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успех.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
12: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
14: Как поговаривают, от любви до ненависти только один шаг, что в реальной жизни, что в кинематографе. Эту ленту снимали по роману-бестселлеру, и казалось, бери книгу, и будет успех. Но что-то пошло не так. Сценарий писали и переписывали целых 6 лет. И когда после бесконечных споров и ссор завершили эту работу, вдруг взбунтовался утвержденный на главную роль Райан Гослинг. Он отказывался сниматься с Рэйчел МакАдамс, которая ему крайне не понравилась. Как дети малые, они кричали друг на друга, пытаясь найти общий язык, ссорились, мирились, снова кричали. Этот фильм — одна из самых пронзительных историй любви. А Райан и Рэйчел доссорились до того, что начали встречаться уже вне экрана. Ведь, как поговаривают, от ненависти до любви, что в кино, что в реальной жизни, только один шаг.
6: Аарон Зигман. Саундтрек к фильму «Дневник памяти».
14: Мотор.

0: Добрый день. На Эльду радио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. Железнодорожные сообщения с Калининградом временно приостановлены из-за аварии на территории Литвы. Власти Евросоюза намерены бороться с VPN-подключениями. Подробности в этом выпуске. В Петербурге вновь открыты для посещения летний сад и летний дворец Петра Первого, сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова. Специалисты уже провели необходимые работы.

0: Об этом сообщает агентство «Эльта» со ссылкой на литовские железные дороги. По данным компании, в населенном пункте Эссе с рельсов сошли локомотив и 4 вагона поезда, следовавшего из Дуйсбурга. Из-за аварии движение остановили и по соседним путям. В Литве тем временем сегодняшнего дня вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей из России и Белоруссии, у которых в баках более 200 литров топлива. Изменения внесли в закон о национальных санкциях. Они будут действовать до 31 декабря будущего года. В таможенном департаменте объяснили, что лишнее топливо из баков могут сливать для последующей перепродажи. По информации департамента, в Литву ежедневно въезжают около 200 грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Власти Евросоюза намерены бороться с доступом через VPN к запрещенному для детей контенту в интернете. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету Хенне Виркунен. При этом она не стала утверждать, что будет введен прямой запрет, но отметила, что сейчас ведется поиск решения этой проблемы. И самым дешевым металлом в мире оказался свинец. Его стоимость составляет около 2000 долларов за тонну, сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта в отрасли. Причиной низкой стоимости свинца является то, что этот металл все меньше стали применять в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. На замену ему приходят другие металлы, литий и никель. Мировые ресурсы свинца превышают 2 миллиарда тонн. А курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге сейчас плюс 15 градусов. Удачного дня!
1: Тринадцать часов в Санкт-Петербурге.

0: Казалось бы, техно и регги — несовместимые музыкальные жанры. Ace of Base доказали обратное. Ну и как после этого эмульгаторов бояться? 15 минут 2 в нашем городе. Отличного продолжения выходного всем. О погоде на завтра, на понедельник, я, Олег Емельянов, расскажу через 20 минут. Впереди у нас Гвен Стефани, Брайан Адамс и Бойзон уже через минуту.
1: Реклама.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
7: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
6: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
8: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
9: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: с городом.
1: Глава, в которой достопримечательность создает достопримечательность. А началось все с двух голландцев, которые засучили рукава и взялись за хлопотное, дорогое и сложное дело – развлекать почтенную петербургскую публику. Бизнес-вумен София и доктор зоологии Юлиус Гебгард понятия не имели, во что выльется их затея. Зоосады в те времена были в тренде, и по всей Европе поглазеть на чудных зверушек люди ходили толпами и не по одному разу. Зоосад в российской столице открылся в срок. Причем произвел немедленно самое благостное впечатление на публику. В соцсетях того времени писали, что явление это отрадное, что можно не только окультуриться как следует, но и удивиться. Например, поглядеть на синюю обезьянку, учтивых броненосцев и целый дом с барсуками. А еще в новоявленном зоосаде можно было подтянуть природоведение и обогатить российскую зоологию. Петербургский зоосад быстро стал популярным. С барского плеча предприятие одарили великие мира сего. Князь Александр Михайлович, например, подогнал двух корейских пони и леопарда. А принц Альденбургский расщедрился на мартышку. Целых двух слонов, в свою очередь, преподнес и сам Александр II. В общем, дело пошло. В зоосаде было все для того, чтобы он заработал и заработал. Играл духовой оркестр, присутствовал богатый буфет и молочная ферма. Все животные были ухоженными, сытыми и выглядели миленько. Полезно и приятно. Таков был вердикт петербургского общества. Но, к сожалению, даже самый лучший имидж и самый тщательный старание не равно успешный бизнес. Вот и зоосад семейства Гебгард больших доходов не приносил. Зимой публики почти не было, и пришлось открывать филиалы. Один на Большой Морской, там, где сейчас дворец культуры, а второй на Марсовом поле. Прекрасная голландка не сдавалась. Несмотря на сложные времена и пустеющие карманы, после смерти доктора зоологии Юлиуса София вышла замуж за бизнесмена с говорящей фамилией Рост и продолжила упрямо заниматься своим зоосадом. Теперь в дело включились аж два предприимчивых человека, и у них просто не могло не получиться. Петербургский зоосад, который впоследствии станет нашим прекрасным и трепетно хранимым ленинградским зоопарком, сделался настоящей петербургской гордостью и, в конце концов, принес Софии Гебгард солидные дивиденды. Но поговаривали, что трудилась она не ради денег. Столько сделать, и так гореть можно только по большой любви.
0: С любовью к Петербургу. Эльдо радио.

У нас в стране их очень любят настолько, что Touch and Go давали по 50 концертов в год и говорят, что были почти во всех уголках нашей страны, аж до самого Владивостока, и под питерским дождиком гуляли тоже, наверняка. Альфа-Виль в продолжении воскресного эфира на Эльдо Радио, Сабрина Карпендер впереди и Шакира. Завтра в понедельник небольшой дождь в Петербурге, облачная погода и ветер южный слабый с порывами до 12 метров в секунду и 17 градусов тепла днем. Сейчас на улице плюс 14, сегодня преимущественно без осадков по данным сервиса Яндекс.Погода. Атмосферное давление сейчас составляет 754 миллиметра ртутного столба и будет медленно повышаться.

0: Can I touch you there? Золотая коллекция Эльдорадио, Майкл Болтон. В 13 часов 51 минуту. На улице 14 градусов тепла. Дождик сегодня в Петербурге ожидается местами и кратковременный, но это не помешает нам хорошо отдохнуть под любимую музыку, проверенную временем. Скоро саундтрек послушаем. Лучшая музыка из любимого кино. И следом новости от Сергея Медведева. Queen уже в следующем часе.
1: Олег Емельянов на Эльдорадио.
2: Реклама.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
8: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
9: Несмотря на дополнительные расходы, снимать решили в Италии. Да где? В одном из самых милых курортных городков – Позитано. Просто рай на земле. Что может помешать работе? Для нас, жителей Петербурга, совершенная мелочь – дожди. Частые и непредсказуемые дожди. В какой-то момент режиссер Энтони Мингелло заявил: «Мы так и не смогли заставить Италию стать красивой. Мы сокращали сцены до отдельных реплик, но тут же начинал лить дождь». От главной роли отказался Ди Каприо, поэтому взяли Мэтта Дэймона. Он почти идеально подходил для образа злодея. Почти потому, что показался толстым. Поэтому Дэймону пришлось срочно сбросить 13,5 килограммов. А вот его партнер по съемкам, Джуд Лоу, наоборот, должен был набрать вес ради своего персонажа.
10: Габриэль Ярет. Саундтрек к фильму «Талантливый мистер Рипли».
1: Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Добрый день. На Эльду радио новости от Сергея Медведева.
2: Здравствуйте. В окрестностях Туапсе проба воды и воздуха находится в пределах нормы, утверждает Роспотребнадзор. На Филиппинах более 30 тысяч семей пострадали от извержения вулкана Майон. Подробности в этом выпуске. В аэропорту Пулково после снятия ограничений на полеты уже обслужено более 10 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе авиагавани. Кроме того, уже смогли вылететь 83 рейса, однако до сих пор остаются задержанными на 2 и более часов от 39 рейсов, еще 10 вылетов отменили. Напомню, в Ленинградской области ночью отражали массированную атаку украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито 59 беспилотников. Основной целью стал порт Приморск. В результате атаки возникло возгорание, его оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. А в окрестностях Туапсе после ликвидации пожаров на местном нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшим от атак беспилотников, пробы воды и воздуха находятся в пределах нормы, сообщает Роспотребнадзор. Ситуация с водоснабжением также находится под контролем, отметили ведомстве. Власти Краснодарского края намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от нефти к 1 июня. Украинские дроны, напомню, атаковали город трижды за апрель. Объединенные Арабские Эмираты, объявившие о выходе из ОПЕК, не примут участие в сегодняшней встрече участников картеля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций. В свою очередь, агентство Рейтер сообщает, что 7 стран Альянса – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир – предварительно договорились увеличить добычу нефти. А тем временем глава Минфина России Антон Силуанов не стал называть точных данных о дополнительных доходах российского бюджета в связи с повышением цен на нефть. На Филиппинах более 30 тысяч семей пострадали от последствий извержения вулкана Майон на юго-востоке острова Лусон. Отменены авиарейсы, приостановлена работа государственных и частных школ. Майон, вулкан высотой около 2500 метров, считается самым активным в регионе. За последние 400 лет он

0: Суперхит Белинды Кэрлайл, который не сразу заметили. Оказывается, можно было и не заметить. Это ощущение открытого утром в солнечный, ясный весенний день окна. Ну, похоже, придется что его немножечко закрыть, как раз из-за ожидающегося сегодня дождика. У нас Lighthouse Family в продолжении этого часа уже через минуту. Чуть позже Wet послушаем и о погоде на понедельник через 20 минут расскажу.
1: Реклама.
2: Каждая прогулка — опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free — это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free — 90 дней без блох и клещей.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: В начале нулевых мало кто думал, что можно сделать блестящую карьеру через музыкальную школу, через музыкальное шоу. Келли Кларксон стала первым победителем шоу «American Idol» и доказала, что можно и даже нужно. Ну а сколько выпускников стали звездами первого эшелона, об этом, думаю, даже и не стоит говорить. «Culture Club» в продолжении этого часа. Чуть позже «Spice Girls» послушаем. Завтра, в понедельник, в Санкт-Петербурге ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, южный слабый ветер до 12 метров в секунду, порывы и до 17 градусов тепла. Сейчас на улице плюс 14, сегодня преимущественно без осадков. Атмосферное давление сейчас составляет 754 миллиметра ртутного столба и будет медленно повышаться.
1: Реклама.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.

0: You gotta be. Дезри еще раз напомнила, что нужно быть добрее к себе самому. Остальное все придет само собой. Приятно вам провести время в компании дорогих самых любимых под любимую музыку на Эльду Радио. В продолжении часа саундтрек, лучшая музыка из любимого кино. В начале следующего часа Майк Джанет Джексон. И Крис Дебург в продолжении, чуть позже Бруно Марс. И где-то посередине новости от Сергея Медведева.
1: Реклама.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
4: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: После майских застолей и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 100 18 44 город Сыктывкар.
13: Успел.
14: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. От этой роли веяло порнографией, поэтому все известные актрисы Франции отказались от нее. Больше того, никто особо и не верил в то, что экранизацию скандального романа допустит на экран цензура. Когда актрисы закончились, режиссер и сценарист начали поиски героини среди обычных девушек. Искали несколько месяцев, но ни одна претендентка не подходила. В итоге все решил случай. Просматривая старые кассеты с кинопробами, они вдруг увидели худенькую девушку и воскликнули: «Останови пленку, это она!» Ее разыскали, и юная голландка сразу же согласилась сниматься в чересчур откровенных для того времени сценах. Правда, оказалось, что она крайне скованная и неопытная. Как рассказала позднее сама актриса, на выручку пришло шампанское. Несколько бокалов, и я побеждала свой стыд. Страх улетучивался.
13: Пьер Башле. Саундтрек к фильму «Эммануэль».
14: Мотор.

0: Добрый день. На Эльду Радио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. Представители НАТО ведут подозрительные переговоры с деятелями кино. Австрийская полиция задержала мужчину, который мог подмешивать крысиный яд в детское питание. Подробности в этом выпуске. Полуденный выстрел в Приоратском дворце сегодня совершил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Поводом стал Всемирный день солнца, отмечаемый 3 мая. Традиция полуденного выстрела из пушки в Приоратском замке, возрожденная музеем-заповедником Гатчины, уходит корнями в 18 век. Сегодня церемония проводится с использованием действующей модели пушки «Единорог» 1805 года. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до рекордно низкого уровня за все два срока нахождения его у власти – до 37%. Такие данные были получены в ходе совместного опроса Washington Post, ABC News и Ipsos. Против политики американского лидера выступают 62% опрошенных жителей США, 66% респондентов не одобряют его действия в отношении Ирана. Экономическую политику поддерживают только 34% участников опроса. Представители НАТО проводят закрытые встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами в Европе и США, что вызывает подозрения в использовании их в пропагандистских целях. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на свои источники. По ее информации, уже прошли 3 встречи в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже. В следующем месяце планируется встреча с членами гильдии сценаристов Великобритании, говорится в публикации. А часть сценаристов уже раскритиковала подобную инициативу НАТО. Австрийская полиция задержала 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что подмешивал крысиный яд в баночке с детским питанием компании «Хип». Об этом сообщает Reuters. Следствие считает, что подозреваемый действовал в одиночку. Его имя не раскрывается. Злоумышленника удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Ранее Роспотребнадзор заявлял, что детское питание «Хип» с крысиным ядом в Россию не поставлялось. И российская сборная по синхронному плаванию одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на 3-м этапе Кубка мира в китайском Сиане. 2-е и 3-е места заняли команды из Китая. А сборной России удалось завоевать на турнире 3 золотые, 3 серебряные, а также бронзовые награды. Российские спортсмены выступают на этом турнире с флагом и гимном впервые.

0: Busta Rhymes, которого попросили или заставили петь вместо того, чтобы читать в этой песне. Ну, с Мэрайей Керри грех не спеть, конечно. «Я знаю, что ты хочешь», наша золотая коллекция, 15 минут пятого в нашем городе. Отличного всем наступающего уже воскресного вечера. Хорошо отдохнуть в теплой компании дорогих самых любимых и хорошо отдохнуть перед трудовой неделей, которая завтра. Начинается у нас Crowded House совсем скоро. Бритни Спирс, Майли Сайрус впереди и многие-многие другие.
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
2: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
6: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: чтобы песня вышла и сразу же поднялась на первое место в чарте Billboard. Такого не было за всю на тот момент 37-летнюю историю чарта. Но Майкл Джексон, минуя эту увлекательную лестницу, по которой обычно синглы поднимаются, миновал и, что называется, в прямом смысле взлетел на первое место. «Ты не одинок», наша золотая коллекция. Элтон Джон совсем скоро у нас в эфире. И Дженнифер Пейдж. Завтра, в понедельник, в Санкт-Петербурге будет облачно, ночью без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза и ветер южный при грозе порыва. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, днем до 18, сейчас на улице плюс 11.
1: Реклама. Зевс. Ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
6: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
7: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.

0: чтобы Garbage звучали по-бондовски, простите, по-джеймс-бондовски, пригласили Дона Бека, который писал уже песни к франшизе, и все получилось как задумано, с хэппи-эндом. Скоро саундтрек к другому замечательному легендарному фильму, и новости узнаем у Сергея Медведева. В финале этого часа Bengals Eternal Flame, в начале следующего, не уходите далеко.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек. Экранизировать популярную бродвейскую постановку доверили Бобу Фосси. Сценарий уже был готов, но режиссер отказался от него и нанял другого специалиста для его переработки. Деньги были потрачены немалые, поэтому студия сильно удивилась, когда Фосси объявил, что и этот вариант ему не подходит. И вообще, основываться он собирается на других книгах, цикле рассказов «Прощай, Берлин» и пьесе «Я камера». Как так? Бродвейский мюзикл шел давно и с успехом. Режиссер упорно отказывается от многих хитов той самой постановки, которую он и должен был экранизировать. Но кто мог тогда сказать, что популярность новых номеров приведет к тому, что их включат в оригинал, в старую театральную версию? Как ему все это сошло с рук, одному богу известно. Но в результате фильм получил 8 «Оскаров» и рейтинг «Национальное достояние». Лайза Минелли. Саундтрек к фильму «Кабаре». Мотор.

0: Добрый вечер. На Эльду радио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. Украинский лидер Зеленский сегодня прилетел в столицу Армении Ереван. В Марокко во время учений без вести пропали двое военнослужащих США. Подробности в этом выпуске. В Петербурге вновь открыты для посещения летний сад и летний дворец Петра I, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова. Специалисты уже провели необходимые работы, чтобы исторические парки радовали ухоженными аллеями и газонами, говорится в сообщении. Туристам и горожанам советуют планировать визиты в будние дни, а в выходные традиционно многолюдно. На площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда собрались сотни девушек с именем Катерина, чтобы вместе исполнить песню «Катюша». Это стало частью уникального всероссийского марафона. Туристический сезон в Петербурге уже открыт, и этим летом количество туристов должно увеличиться на 5%. Такое предположение высказал председатель законодательного собрания города Александр Бельский. Он отметил, что в туристической отрасли Петербурга занято сейчас порядка 400 тысяч человек. Украинский лидер Зеленский прилетел сегодня в столицу Армении Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества, куда должен прибыть президент Франции Макрон и другие европейские лидеры. Главной темой станет укрепление взаимоотношений Армении и Евросоюза. Отдельно проведут сессию для обсуждения конфликта между Украиной и Россией. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал абсурдом перемирие на День Победы, которое предложила Россия. «Я никоим образом не буду убеждать президента Зеленского соглашаться на это предложение», заявил Туск. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретные сроки этого перемирия пока не определены. И в Марокко во время учений «Африканский лев» без вести пропали двое военнослужащих США. Об этом сообщает местное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. Уточняется, что это произошло вблизи учебной зоны на юго-западе страны. Напомню, весной прошлого года трое американских военных, пропавших во время маневров в Литве, утонули в болоте вместе с бронетранспортером. А курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге сейчас +12 градусов. Приятного вечера.

0: One Day in Paradise. Это Фил Коллинз. День уже хорошо прошел. Даже дождик поморосил немного и солнце посветило. Впереди целый воскресный вечер. Хорошо отдохнуть. Желаю перед понедельником всем нам. А завтра, кстати, утро со светлой головой. Включайте пораньше, и уже в 7 часов старт, до 11 игры, призы. Отличное настроение и, конечно, музыка, проверенная временем. Моби совсем скоро, уже через минуту на Эльду Радио, чуть позже Мадонна.
1: Реклама.
2: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
7: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

Скорпионс и голос Клауса Майна, который невозможно перепутать. Does Anyone Now? Только что из золотой коллекции Эльду Радио. Роксет впереди и совсем скоро Джонни Хейс Джаз сразу после прогноза погоды. А погода завтра в Санкт-Петербурге весенняя, майская, облачно, ночью без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дожди, местами даже гроза, и ветер южный при грозе порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, днем до 18, сейчас на улице плюс 11.

0: Погрустили, послушали версию Сантаны «Индиари» песни «Битлз», 48 минут шестого в нашем городе, и приступаем к проведению этого прекрасного воскресного вечера под музыку, проверенную временем. Я, Олег Емельянов, прощаюсь с вами до следующих выходных, легкой трудовой недели. Саундтрек совсем скоро с лучшей музыкой из любимого кино, рубрика, следом новости от Сергея Медведева, и уже в следующем часе у нас Моджо, леди, не пропустите.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
10: Ее первый роман был выпущен малюсеньким тиражом. Ей говорили, что это не ее, и лучше спокойно писать статьи. А она со злости, наоборот, начала работу над сатирическим романом о девушке за 30. Параллельно получила предложение от авторитетной лондонской газеты «Independent» вести небольшую авторскую женскую колонку. Поначалу отказалась, но уже очень скоро ее героиня перекочевала из романа на страницы газеты. Одинокая немолодая англичанка пишет самой себе о том, чего бы она хотела в жизни. Колонка быстро приобрела популярность. Она получила заказ на книгу о своей героине и, наконец-то, получила признание. Книга стала мировым бестселлером. Ну а фильм провозгласили ни много ни мало частью английской поп-культуры.
11: Джейми О'Нил. Саундтрек к фильму «Дневник Бриджит Джонс». Мотор.

0: Добрый вечер. На Эльду радио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. В столичном аэропорту Внуково снова введены временные ограничения на полеты. В Китае робот-гуманоид вышел из строя прямо во время танцевального шоу. Подробности в этом выпуске. В столичном аэропорту Внуково снова введены временные ограничения на полеты. Сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение суток на подлете к столице были уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Тем временем в петербургском аэропорту Пулково все еще задерживаются около 30 рейсов. Воздушная гавань сегодня утром работала с ограничениями на полеты. Напомню, в Ленобласти ночью отражали массированную атаку украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито 59 беспилотников. В порту Приморска возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Необычный инцидент произошел сегодня в Индии. В международном аэропорту города Ченнаи пассажир выпрыгнул из самолета сразу после посадки во время руления лайнера. 29-летний мужчина воспользовался для этого аварийным выходом. Служба безопасности аэропорта была вынуждена временно закрыть взлетно-посадочную полосу. По некоторым сведениям, нарушитель порядка находился в нестабильном психическом состоянии. Робот-гуманоид вышел из строя во время танцевального шоу, которое проходило в Китае. Кадры взбесившегося андроида разлетелись по социальным сетям. Технические специалисты вовремя успели убрать робота от девушек, которые ничего не заметили и продолжали танцевать. Примечательно, что гуманоид попытался сбежать, но безуспешно. И в России для соискателей пенсионного возраста наиболее доступными остаются рабочие и обслуживающие специальности. Исследование специалистов сервиса SuperJob показало, что работодатели наиболее охотно приглашают граждан старшего поколения на позиции разнорабочих, поваров, пекарей, машинистов, спецтехники, горничных, уборщиков и санитаров. Эксперт отмечает, что законодательство запрещает возрастную дискриминацию, поэтому прямой учет предпочтений компаний невозможен. А курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, в Петербурге плюс 13 градусов. Приятного вечера.
0: Без одной минуты 6 в Санкт-Петербурге.

0: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
4: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
7: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
8: Идея создания этого мультфильма родилась в самолете. Это был очень редкий случай, когда киноначальники придумали нечто художественное. Речь в полете случайно зашла об Африке, и разговор быстро перекинулся на возможность создания рисованной картины о какой-нибудь африканской зверушке. Больших начальников сразу захватила идея создать такое кино, потому что рисовать Африку диснеевцам еще не приходилось. Их не пугало даже то, что именно мультфильмы о зверушках загнали компанию в творческий тупик после смерти Диснея. Особо тратиться на этот проект никто не хотел, поэтому он был принят в качестве третьестепенного. Первоначально был написан сценарий «Король джунглей». Почему это название изменили? А потому что эти животные в джунглях не живут. Они живут в саваннах. Картина стала царским подарком для студийной бухгалтерии. Скромный проект обошел по сборам мега-блокбастер «Аладдин» в 1.5 раза.
9: Элтон Джон. Саундтрек к фильму «Король лев».
6: Мотор.

Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект 170.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция». Вообще-то, отец Фрэнсиса Форда Копполы был довольно известным композитором. Но сын-режиссер очень хотел поработать с Нино Рота, который успешно сотрудничал с Феллини и Дзеффирелли. И, казалось, не прогадал. Кроме всех прочих наград, музыка из этого фильма была номинирована на «Оскар». Но вдруг оказалось, что Нино Рота тогда отдал американцам не оригинальную мелодию, а уже использованную им в другом фильме 15 годами ранее. Ох, что тут началось! Скандал, конфуз, и фильм снимают с номинации. Все, конечно, закончилось хэппи-эндом, когда через 2 года «Оскар» за саундтрек получит вторая серия этого фильма, в которую войдут и главные композиции из первой части авторства Нино Рота, и новые, сочиненные на этот раз специально для фильма отцом режиссера Кармайном Копполой. Нино Рота. Саундтрек к фильму «Крестный отец». Мотор.

Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект 170.

0: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В конце каждого часа на «Эльдорадио» «Саундтрек». Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
4: Все мои предыдущие работы были предисловием к этому фильму, признался Серджио Леоне. Сценарий писали сразу три великих итальянских режиссера – Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и, наконец, сам Леоне. Совместными усилиями они создали один из самых нетипичных вестернов того времени. На киностудии считали, что иностранец снимает ремейк знаменитого в то время вестерна. Но в то же время прямо у нее под носом создавался чисто итальянский фильм. С точки зрения Серджио Леоне, американцы никогда не воспринимали историю освоения своих западных территорий всерьез, так же, как и итальянцы историю Древнего Рима. В обоих случаях фильмы строились на картонных декорациях и таких же сюжетах. Эннио Морриконе. Саундтрек к фильму «Однажды на Диком Западе».
3: Мотор.

Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект 170.

0: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
2: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
3: С одной стороны, в этой картине собраны едва ли не все элементы истории о вампирах. Но с другой, она сильно отличается от всех, которые были до нее. Здесь много нового, оригинального и неповторимого. Вампиры у режиссера Роберта Родригеса едят обычную пищу, пьют обычные напитки, и кожа у них совершенно нормального цвета. Неизвестно, правда, где они прячутся в дневное время. Но в отличие от своих зазевавшихся собратьев, не сгорают от лучей солнца, а буквально взрываются. Монстры из бара «Тити Твистер» пользуются также несколькими степенями преображения. Наиболее сильное впечатление на зрителей оказала трансформация в летучих мышей. Однако все перечисленное не главное. Визитной карточкой всех этих вампиров вместе взятых является песня, которая к тому же ассоциируется с конкретной сценой, ставшей едва ли не лучшим стриптизом в истории кино. Совсем молодая и полуобнаженная Сальма Хайек с перьями на голове и удавом на шее, возможно, отодвинула на второй план саму Ким Бейсингер из 9.5 недель. «Тита и Тарантула». Саундтрек к фильму «От заката до рассвета». Мотор.

Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект 170.

В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Конец 42-го года. Сахара. Тишина, хотя совсем рядом бушует война. Океан барханов на мили вокруг. Над ними старый аэроплан. Еще немного, и его собьют. Пилота спасли. Без памяти, в ожогах и шрамах. Один из самых романтических героев современного кино. Кому было знать, что сценарий писали по биографии настоящего человека, в корне изменив его прошлое? Граф Алмаши на самом деле был шпионом итальянского генштаба и служил в войсках Роммеля. После войны был арестован и оказался в венгерской тюрьме, из которой его вызволил двоюродный брат египетского короля Фарука. Казалось бы, самое время приступать ко второй серии фильма, но история уже все расставила по своим местам. На могиле Алмаши на немецком языке выбито «Пилот, исследователь Сахары и первооткрыватель оазиса Зерзура». Габриэль Ярет. Саундтрек к фильму «Английский пациент». Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Оскароносная Дайан Китон никогда не была замужем, хотя и успела побывать музой живых киноклассиков Вуди Аллена и Уоррена Битти. А в этом фильме ей пришлось выбирать между Киану Ривзом и Джеком Николсоном, которому на тот момент было 66. И, конечно же, после выхода фильма журналистов очень интересовал вопрос, а кого бы она выбрала в настоящей жизни? Ведь оба на тот момент были свободны. Но Дайан Китон удивила всех. Ни поразительного Ривза, ни прекрасного Николсона она не приметила. Она вообще всегда шла своим, необычным путем. В 50 усыновила девочку, в 55 — мальчика. Она никогда не делала пластику и никогда не скрывала своего возраста. В 23 наотрез отказалась раздеться на сцене, а в 59, не моргнув глазом, разделась перед камерой целиком. Maroon 5. Саундтрек к фильму «Любовь по правилам и без». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Несмотря на дополнительные расходы, снимать решили в Италии. Да где? В одном из самых милых курортных городков – Позитано. Просто рай на земле. Что может помешать работе? Для нас, жителей Петербурга, совершенная мелочь – дожди. Частые и непредсказуемые дожди. В какой-то момент режиссер Энтони Мингелло заявил: «Мы так и не смогли заставить Италию стать красивой. Мы сокращали сцены до отдельных реплик, но тут же начинал лить дождь». От главной роли отказался Ди Каприо, поэтому взяли Мэтта Дэймона. Он почти идеально подходил для образа злодея. Почти потому, что показался толстым. Поэтому Дэймону пришлось срочно сбросить 13,5 килограммов. А вот его партнер по съемкам, Джуд Лоу, наоборот, должен был набрать вес ради своего персонажа.
4: Габриэль Ярет. Саундтрек к фильму «Талантливый мистер Рипли». Мотор.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. От этой роли веяло порнографией, поэтому все известные актрисы Франции отказались от нее. Больше того, никто особо и не верил в то, что экранизацию скандального романа допустит на экран цензура. Когда актрисы закончились, режиссер и сценарист начали поиски героини среди обычных девушек. Искали несколько месяцев, но ни одна претендентка не подходила. В итоге все решил случай. Просматривая старые кассеты с кинопробами, они вдруг увидели худенькую девушку и воскликнули: «Останови пленку, это она!» Ее разыскали, и юная голландка сразу же согласилась сниматься в чересчур откровенных для того времени сценах. Правда, оказалось, что она крайне скованная и неопытная. Как рассказала позднее сама актриса, на выручку пришло шампанское. Несколько бокалов, и я побеждала свой стыд. Страх улетучивался. Пьер Башле. Саундтрек к фильму «Эммануэль».
3: Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек. Вообще-то в этом фильме должны были сниматься совсем другие актеры, а те, кто сыграли в итоге, не устраивали ни режиссера, ни продюсеров. Сегодня такое трудно даже представить, потому что Уилл Смит и Томми Ли Джонс были просто великолепны. Но тогда в них никто не верил, да и не утвердили бы их, если бы за них не вступилась жена режиссера Барри Зонненфельда. И несмотря на его позицию, жена, она и в Голливуде жена. Поэтому пришлось согласиться и позвонить Смиту. И тут оказалось, что тому сценарий не понравился, и от роли он решил отказаться. Казалось, подбор актеров будет продолжаться до бесконечности. Однако и здесь проблема разрешилась благодаря прекрасному Полу. Вы не поверите, но теперь уже супруга Уилла Смита уговорила мужа согласиться, так как ей-то сценарий очень понравился. Ну а что с Томми Ли Джонсом? А он просто потребовал переписать свою роль. А когда текст переделали, Джонсу не понравился сюжет, который редактировали прямо в разгар съемок. Дэнни Элфман. Саундтрек к фильму «Люди в черном». Мотор.